парада поводом национального праздника Республики Французские до напада Бастилии. Свяченности на поводу французского президента Эммануэла Макрона присутствует президент Бешевый Яков Милатович. Kontakta sa hotelerom Glisera, dodatno pojačane kontrole na moru